0: как же поют земляки. Эх, знай наших.
1: Привет-привет всем тем, кто слушает радио «Казак-ФМ». Кумовья желает всем счастья, здоровья, всем удачи.

сломать капкан. Мысли в голове забиты полностью тобой. Я пьян, я тобою пьян. Я больше не найду покой. А я по полю да по полюшку приду к тебе. Я по полю да по полюшку приду к тебе за тысячу верст. К тебе за тысячу верст. Я с переломанным крылом, но прилечу к тебе. Я с переломанным крылом, но прилечу к тебе за тысячу звезд.

Привет, дорогие! Я Алина Делис. Вы слушаете «Казак FM». Я с радостью представляю свою новую песню «Семейный альбом». Приятного прослушивания и хорошего настроения!

пропастью во ржи. Видел сон, где ты жена. Видел нас, я видел жизнь. Тылом ты моим была.

0: станции. 104.9 FM в Ейске. Включай.
1: Всем привет! С вами я, Зара. Слушайте мои песни на радио «Казак-ФМ».

0: Радиоканал «Казак-ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.
1: Эх, хорошо с «Казак-ФМ».

0: Частушка для казака. От казака Валентина из станицы Холмской.
1: Не расстанусь казаком, радость он приносит дом. Песни, сказки и советы любят взрослые и дети.
0: Реклама на Казак-ФМ.
2: Завод «Симферополь-Сельмаш» производит запасные части для зерноуборочных комбайнов и жаток как отечественных, так и зарубежных брендов. Мы гарантируем высокое качество продукции. Звоните плюс 7 978 729 45 45.
3: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы в Крыму плюс 7 978 207 27 97.
4: Дорогие кубанцы, вас приветствует ансамбль казачьей песни «Криница».
5: Слушайте наши песни.

0: дорогое? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак-ФМ.
0: Пап, а сколько сейчас времени в Москве?
3: Столько же, как и у нас, Нина.
0: А в Петербурге?
3: Тоже. Мы в одном часовом поясе находимся с этими городами.
0: Поясе? Это что за пояс такой?
3: Такой термин придумали люди, когда договорились разделить земной шар на 24 часовых зоны. Наша планета вращается, и везде разное время. Где-то сейчас день, а где-то ночь. Раньше каждый город или поселок использовал местное солнечное время. То есть полдень там наступал тогда, когда солнце находилось прямо над головой. Это было достаточно удобно, пока люди мало путешествовали. Но когда появились железные дороги в 19 веке, нужно было договориться о каком-то стандартном времени. Иначе составить расписание их движения было бы практически невозможно. Вот люди и придумали часовые пояса.
0: А что они подпоясывают?
3: Всю нашу планету, от Северного полюса до Южного, земной шар разделили на 24 равные части, а точкой отсчета стал нулевой меридиан. В России 11 часовых поясов. Представляешь, какая большая наша страна? Когда в Москве и Краснодаре полдень, на Урале, в Екатеринбурге, уже 2 часа дня, а на Камчатке аж 9 часов вечера. Когда люди на Дальнем Востоке просыпаются, мы только засыпаем.
0: А кто живет в одном с нами времени?
3: В одном часовом поясе с Краснодаром вся центральная часть России. Некоторые арабские и африканские страны, например, Саудовская Аравия, Эфиопия и даже Мадагаскар.
0: Тот что, в мультике, что ли?
2: Папа знает.

Здравствуйте, мои дорогие, мои хорошие. Я Надежда Бабкина. Слушайте мои песни, песни ансамбля «Русская песня» на радио «Казак-ФМ». Всем хорошего настроения.

0: 101.5 FM в Майкопе. Включай.
1: Всем добрый день, это Мия Бойко. Слушайте мою новую песню «Казак» на волнах радиостанции «Казак FM». Yeah.

0: Завод «Симферополь-Сельмаш» производит запасные части для зерноуборочных комбайнов и жаток как отечественных, так и зарубежных брендов. Мы гарантируем высокое качество продукции. Звоните плюс 7 978 729 45 45.
1: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы в Крыму плюс 7 978 207.

0: ви бачили, що це?
1: Что на черноморском диалекте означает слово «петычка»? Вот какие ответы мы услышали.
0: Ты бач, як оно!
2: Что-то, что подтыкают, подкладывают, чтобы, допустим, стол не шатался, подложка какая-то.
3: Я думаю, что это пробка для сосуда с молоком.
4: Петычка, вот подтыкает юбку под поезд.
5: Это дырку надо заткнуть было, они вот ее затыкали вот подтычкой.
6: Что-то использовалось такое в хозяйстве, чем затыкали какие-то там дырки, может быть, в каких-то разносолах, которые солили в бочках.
7: Это когда на поле женщины собирают помидоры и типа обвязка.
8: Петычка, ну что-то типа зубочистки, может быть, палочка такая.
9: Это нижняя юбка, подоткнутая за пояс, чтобы она не мешала.
10: Может, это какая-то птичка, которая пролетела, а ты не знаешь, как ее назвать. Казаки ее называли просто петычка.
1: На самом деле петычкой раньше называли нижнюю часть сорочки или холста. А выражение «петыкать» действительно означало заправлять одежду или что-либо еще. Оце так.

0: Частушка для казака. От Лавриненко Натальи из станицы Кавказской.
1: На Кубани мы живем, с казаком ФМ поем. Все частушки, песни знаем, мы душой с ним отдыхаем.
0: Реклама на Казак ФМ.
2: Завод «Симферополь-Сельмаш» производит запасные части для зерноуборочных комбайнов и жаток как отечественных, так и зарубежных брендов. Мы гарантируем высокое качество продукции. Звоните плюс 7 978 729 4545.
3: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
4: Телефон рекламной службы в Крыму плюс 7 978 207 2797.
2: Радиоканал «Казак ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.

0: Казак ФМ. Когда душа поет.
1: Здравствуйте, я Катерина Голицына. Вы слушаете Казак ФМ. Не переключайтесь.

0: Ой, да как же поют земляки! Эх, знай наших!
1: Здравствуйте, земляки!
2: Мы ансамбль «Кореница».
1: Слушайте наши песни на казах.

0: Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи могут поссориться из-за того, что у них, ну, слишком хорошие отношения. Это у наших соседей кухня не просто место приготовления и приема пищи, но еще и кабинет, и место для откровений, и у некоторых даже оперативный штаб. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.
1: Ба-ба-ба!

0: Русланчик, а у тебя гараж свободен?
1: Петрович, для тебя всегда. Решил машиной заняться?
0: Не, ко мне теща на выходные приезжает. Надо пару дней где-то перекантоваться. Ты меня только не выдавай.
2: Два соседа на Казак FM.
3: Частушка для казака от Таисии Гамаюновой.

0: Завод «Симферополь-Сельмаш» производит запасные части для зерноуборочных комбайнов и жаток как отечественных, так и зарубежных брендов. Мы гарантируем высокое качество продукции. Звоните плюс 7 978 729 45 45.
1: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы в Крыму плюс 7 978

Согласитесь, девочки, слово «распродажа» – это страшная сила. Именно она дает нам возможность купить платье на пару размеров меньше или туфли на пару размеров больше.

0: на Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: О, Петрович, здорово, ты чё такой веселый? Ребята, там еще у меня новость такая. У меня жена сына родила, сына, представляете? Сын, у меня сын. После 6 дочек у меня наконец-то сын, ребята, вот это вот радость и счастье. Сын у меня, понимаете? Ух ты, круто. Поздравляем, на кого похож-то? Похож? Да мы как-то в лицо еще не смотрели. Главное, сын, сын, понимаете?
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: когда душа поет.
1: Привет, друзья! Это Виктор Дорин. Слушайте

однако. Радио «Казак ФМ» представляет, что русскому человеку для хорошей жизни надо. Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи говорят, зачем ходить в спортзал? Ведь уборка снега – отличное кардио. При этом они и в зал не ходят, и снег не убирают. Это наши соседи. Живут не разлей вода до того момента, как один другого не затопит. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Петрович, а ты бы мог выяснять отношения с женой чуть-чуть погромче?
1: Зачем, Русланыч?
0: Ну, нам с женой тоже интересно, чем у вас там все закончилось.
1: Так вы приходите, вместе будем разбираться.

0: 99,2 FM в Хадыжинске. Уключай!
1: Зацени, зацени, зацени меня. Без любви, без твоей пропадаю я. Я не принц для тебя, но стараюсь же. Зацени,

0: похудел. Да что ж эта зараза с тобою сделала? Она что, совсем тебя не кормит? Она что, совсем тебя не готовит?
1: Мама, успокойтесь. Свадьба была только вчера.
2: Шутки, прибаутки. Люба, братцы, 104.9 FM

0: почему земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак ФМ.
0: Пап, ну почему вы мне не разрешаете смотреть мультики с утра до вечера?
3: Потому что это вредно, Нина.
0: Что в них такого вредного? Они же интересные.
3: Интересные, но далеко не все. А вредно много смотреть мультики даже не из-за их содержания, хотя это тоже важно, а по другим причинам.
0: По каким?
3: Во-первых, если ребенок проводит много времени перед телевизором, то он мало двигается, а должен бегать и прыгать для нормального развития. Во-вторых, младенец постоянно осваивает новые навыки и развивает новые умения. Ему важно общаться с близкими людьми, слушать человеческую речь, смотреть по сторонам, изучать мир. А мультики для ребенка до 2 лет — это просто двигающаяся картинка, на которой он залипает, но ничего на самом деле не понимает. В-третьих, ребенок должен научиться проводить время наедине с собой, и ему не должно быть скучно. Для этого существуют конструкторы, карандаши, фломастеры и другие игрушки. А мультики не дают возможности научиться играть и развлекаться самостоятельно. Ну и, наконец, из-за долгого просмотра мультиков могут возникнуть проблемы со зрением. Вот поэтому мы с тобой договорились, что в день ты будешь смотреть мультики 2 раза по 30 минут.
0: А мои подружки смотрят больше.
3: Нина, мы твои родители. И в нашей семье правила устанавливаем мы. 1 час мультиков в день для твоего возраста – это разумная норма.
0: Ну ладно, папочка. Включай давай мою норму сегодня.
2: Папа знает.
4: Когда

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: А кем у тебя жена работает?
2: Она у меня работает переводчицей.
1: Ух ты, а где?
2: В магазине.
1: В смысле, переводчица в магазине? Что он там делает?
2: Деньги переводит мои, падла.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: братцы!
1: Козак ФМ!
2: Здравствуйте, земляки!
3: Мы ансамбль «Креница».
2: Слушайте наши песни на Казак ФМ.

0: КФМ.
1: Добрый день. На радио Казак ФМ начинается программа «Варенички по вашим письмам». В студии Виктория Никитюк. Здравствуйте. Сегодня последний день мая, 31 мая. Троица. Троица – великий христианский праздник. Согласно вероучению, именно в этот день людям была явлена третья ипостась Господа – Бог Святой Дух. Радио Казак ФМ поздравляет вас с праздником. Мы желаем вам мирного неба, мира и согласия в ваших домах, крепкого здоровья и счастья и вам, и вашим близким. Кроме того, на календаре Всемирный день без табака, День химика и День блондинок. Поздравляя с праздником Святой Троицы, Татьяна Ивановна Ломбарская из Краснодара пишет: «С днем, который напоминает о небесной любви и силе Святого Духа. Троица приносит нам запах теплого лета и цветения. Пусть этот праздник принесет вам ясность и вдохновение. Пусть все ненужное останется позади, а впереди ждут только добрые намерения и честные поступки. В жизни пусть будет меньше суеты и больше тихой радости. Пусть ваша душа будет ясной, как небо, мысли добрыми. Пусть рядом будут те люди, с которыми будет легко и спокойно. Дарите миру тепло, и оно к вам обязательно вернется. Всем крепкого здоровья, счастья в семьях и долгих лет».

0: на Казак-ФМ.
1: Завод «Симферополь-Сельмаш» производит запасные части для зерноуборочных комбайнов и жаток как отечественных, так и зарубежных брендов. Мы гарантируем высокое качество продукции. Звоните плюс 7 978 729 45 45.
2: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы в Крыму плюс 7 978 207 27 97.
3: На Казак-ФМ.
4: Следующее поздравление нашей программы звучит от генерального директора радиостанции Казак-ФМ и благотворительного фонда «Край добра» Яны Валентиновны Старожук. Яна Валентиновна от всей души поздравляет с 13-летием компанию «Дим Кофе». В своем поздравлении она подчеркивает: «Мы гордимся вами, Дим Кофе. Вместе с ростом самой компании растет и ваша благотворительность. Все 13 лет Дим Кофе помогает детям. На своих стаканчиках они оповещают: купив этот стакан кофе, вы пожертвовали 1 рубль на добро». В этом большой смысл, как в части адресной помощи больным детям, так и с точки зрения развития благотворительности в регионе. Люди платят за кофе и знают, что они помогают детям. Компания «Дим Кофе» – это качественная, вкусная, любимая продукция жителей края. Это и стиль, и качественное обслуживание, и вкус яркой жизни. Я желаю вам, чтобы компания процветала, развивалась, наполнялась новыми проектами. Желаю вам и вашим близким мира, здоровья, счастья. И еще раз, сердечная благодарность вам за добро.

0: Шутки на Казак-ФМ.
1: А в этом письме Татьяна Ивановна шлет поздравления замечательному медицинскому работнику, ветерану труда, хирургу от Бога 2-й краевой больницы города Краснодар, вам, Владимир Михайлович Мисакян. Вы посвятили своей профессии более 50 лет. Ваш каждодневный труд несет заботу, свет и надежду стать здоровым. То, что вы делаете, невозможно переоценить. Вы помогаете людям жить полноценной жизнью и часто спасаете человеческую жизнь. Пусть ваше сердце всегда будет сочувствующим и горячим. Пусть благодаря вашей помощи все будут здоровы. Желаю, чтобы за вашим праздничным столом всегда собирались родные и близкие. Долгих вам лет, крепкого здоровья, долгих лет профессиональной деятельности. Вы очень нужны людям. Владимир Михайлович, присоединяемся и от души вас поздравляем!

0: Штучки на Казак-ФМ.
1: Нина Семеновна Дудина, я благодарю вас за теплые слова в адрес программы «Варенички» по вашим письмам. Благодарю и желаю вам крепкого здоровья и побольше радостей. Вы поздравляете в своем письме с днем рождения племянницу Елену Юрьевну Буцкую из станицы Северской и ее дочь Катерину Александровну с днем рождения. Обе именинницы майские, они как цветы, умницы, красавицы. Обе водят авто, очень активные и трудолюбивые. Мы живем далеко друг от друга, видимся редко. Но пусть они никогда не забывают, что я очень их люблю и скучаю по вам, дорогие. Передаю большой привет своей единственной сестричке Светлане Семеновне Шумилиной. Именинницам и сестричке пожелаю сегодня здоровья, мира, любви. Пусть сбываются ваши самые заветные мечты.

0: Девочки на Казак ФМ.
1: Родители: жена Жанна, дочь Амалия, внучка Настенька, брат Евгений, Наталья, Катя и Лиза поздравляют сегодня Сергея Владимировича Мещерякова с 55-летним юбилеем. Наш сын живет в Смоленской области, далеко от нас. Скучает, звонит нам очень часто, каждый день, волнуется за нас. Мы очень любим нашего дорогого сыночка и поздравляем от души. Желаем счастья в жизни личной. Пусть будет жизнь твоя светла, душа по-прежнему добра, здоровье крепкое, стальное и все в порядке остальное. Для вас, Сергей Владимирович, в честь вашего 55-летнего юбилея, эта песня.

0: Яночки на Казак-ФМ.
1: Нам пишет семья Резник, Любовь Григорьевна и Николай Васильевич из хутора Водный. Они поздравляют любимую внученьку Викторию Александровну Резник с днем рождения. Дорогая Викуля, с наступающим! Нет тебя лучше, нет тебя краше. Солнышко-лучик, внученька наша, радости, счастья, событий красивых, самого лучшего в яркой судьбе. Внучки родной, самой красивой, самой чудесной и самой милой. Здоровья тебе! Хотим, чтобы ты жила в радости и счастье и не ведала ненастий. Викуля, знай, мы тебя очень любим. Пусть рядом с тобой, внученька, всегда будет твой ангел-хранитель.

0: Внучки на Казак ФМ.
1: Любимое радио и всех радиослушателей, с великим христианским праздником Святой Троицы, Днем Святого Духа. Всем вам всего самого наилучшего, светлого и доброго. Здоровья, счастья, мира, чтобы в семьях было все в порядке. И жизни очень много, много лет. Приветы летят от Леонида Николаевича и Валентины Петровны из хутора Трот всем родным, близким и друзьям. Лично Валентине Павловне в Псибае, семьям Кривопуск, Шаповаловых, Ивановых. Пусть эти святые дни подарят вам все самое светлое, что желает ваша душа.

0: Яночки на Казак ФМ.
1: От семьи Новиковых сегодня отправляем привет за ленточку. Дорогие наши сыночки, наши защитники, пусть эти святые дни согреют вам душу. Ваш ангел-хранитель будет с вами ежеминутно. А мы ждем скорейшей встречи с вами, дорогие.

неба звездной пыли, и братьев след идет на свет. Мы вас, ребята, не забыли, вы с нами до скончания.

0: Утки на Казак ФМ.
1: Ириша из Москвы приветствует всех радиослушателей любимой радиоволны и передает всем привет. Ириша, по вашей просьбе, казачья вольница в нашей программе.

0: Штучки на Казак-ФМ.
1: Для Александра Михайловича и Валентины Степановны Шаповаловых следующее письмо программы. Всего вам наилучшего, доброго. При всем при этом счастье, оно везде. В цветах, в мечтах, порою в музыке, порою в ненастье, порою только в дорогих глазах. Пусть не коснется вас беда, и очень просим, будьте счастливы всегда. Спасибо за ваши приветы, теплое пожелание. С праздником Святой Троицы! Ваши друзья. А я напомню, ваши письма прилетают к нам на радиостанцию «Казак-ФМ» в эту программу «Варенички» по вашим письмам по адресу 350-020, город Краснодар, улица Северная, 279. Заявку на предстоящие выходные вы можете сделать и в электронном виде. На адрес вареник@казак.фм отправьте ваше электронное письмо с пометкой «Для Виктории». Такие письма принимаются только по понедельникам с 13 до 15 часов. С вами была ваша Виктория Никитюк. До встречи и всего вам доброго. С праздником!

0: танцуем. 105.2 FM в Краснодаре. Включай.
1: Всем привет, я Юта. Слушайте мои песни на радио Казак FM.

0: Частушка для казака от Валентины Устюжаниной из станицы Менгрельской.
1: На Кубани родились мы, на Кубани мы живем. Малой родиной гордимся, песни мы о ней поем.
0: Реклама на Казак-ФМ.
2: Завод «Симферополь-Сельмаш» производит запасные части для зерноуборочных комбайнов и жаток как отечественных, так и зарубежных брендов. Мы гарантируем высокое качество продукции. Звоните плюс 7 978 729 45 45.
3: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы в Крыму плюс 7 978 207.

0: Муж поехал на рыбалку. Сначала сказал на день. Вернулся через три. Рыбу, правда, не привез. А вот рыбку его я нашла.
1: Шутки, прибаутки.

0: транзитний твой вокзал.
1: Сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа. Душа народа.

Кеменче или понтийская лира – национальный музыкальный инструмент греков. Он очень древний. Первая лира упоминается в мифологии. Считается, что ее создателем был бог музыки Орфей. На острове Крит в музее хранится лира, которая датируется 1500 годом до нашей эры. Инструмент имеет форму бутылки с длинной шеей и узким резонатором. Корпус изготовлен из цельного куска дерева – тутового, сливы или граба. По своему устройству понтийская лира проста – всего три струны, однако с очень богатым звукорядом. До начала 20 века их делали из шелка. Получалось слабое звучание, но весьма мелодичное. У современной лиры струны металлические. Произведения на ней исполняют стоя или сидя. Часто музыканта окружают гости. Он играет и вместе с ними танцует под аккомпанемент большого барабана. В 2017 году искусство игры на лире и мастерство ее изготовления было включено в список шедевров устного и нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Красота и величие родной земли, завоевание, страдания и народная гордость – все это – звучание кеменче. Она не просто музыкальный инструмент, это голос души понтийских греков.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Пришли сын с отцом на рыбалку. Отец говорит сыну: «Сынок, а ну-ка дай мне хлеб для подкормки рыбок».
2: «Пап, я его съел».
1: «А, съел? Ну, тогда давай мне кашу».
2: «Пап, я ее тоже съел».
1: «Съел?»
2: «Ага».
1: «Ну, ладно, тогда доедай червей, пойдем домой, сынок».
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: Бывшие соседи.
1: У каждого человека есть хорошая мысль, а пять человек — это пять мыслей, говорится в одной из дунганских поговорок, и в ней вся мудрость этого достаточно молодого народа. Более 130 лет назад дунгане пришли в Российскую империю из Китая. Как и когда они появились на Кубани, доподлинно неизвестно, но у нас живут 18 представителей этой нации. Сами себя дунгане называют детьми араба и китаянки. И помня об этом, их достаточно просто узнать среди своих соседей. Они очень похожи на жителей Поднебесной, однако кожа у них более смуглая и рост повыше. На исторической родине их называют китайскими мусульманами – хуэйцзу. Особое место в дунганских семьях занимает кулинарное искусство. Женщины очень любят готовить. Самое большое оскорбление для любой из них – назвать ее неопрятной и неумелой в приготовлении пищи. Эталон хорошей домашней хозяйки выражают словом «гандин», где «ган» означает «сухо», а «дин» – «чисто». Именно из этого стремления к идеальной чистоте кухня по дунганским обычаям должна располагаться отдельно от жилого помещения. Вообще, с едой у дунган связано много поверий. Считается, что тот, кто любит зеленый укроп, кинзу и сельдерей, точно будет большим ученым или начальником. Еще у дунган неприлично есть одному. Если не пригласить к трапезе того, кто в это время находится рядом, то заболит живот. В гости к соседу дунганину вы можете заглянуть без приглашения. Он все равно обрадуется вашему приходу и непременно накормит всем самым свежим. У дунган гостям никогда не подают остатков еды. Например, оставшийся со вчерашнего ужина кусок пирога, каким бы сладким он ни был. За чаем у соседа вы можете задержаться до позднего вечера. Ведь по национальному обычаю хозяин дома ни за что не встанет из-за стола первым. Это считается невежливым напоминанием о том, что гость засиделся. Определенный этикет должны соблюдать и гости. Верхом неприличия считается отказываться от еды, если вы ее уже попробовали. И самое главное, в гостях у дунган старайтесь есть аккуратно. Не стучите палочками для еды или ложками. Согласно поверью, этот шум может отогнать богатство.
0: Добрые соседи.

0: Как же поют земляки! Эх, знай наших!
1: Любимые кубанцы, я Раиса Гончарова, ансамбль «Родник». Желаем вам хорошего настроения. Пойте вместе с

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи могут приютить у себя в подъезде сразу всех кошек района. Это наши соседи могут по крикам соседа из ванной определить, какую воду отключили, холодную или горячую. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Русланчик, что случилось? Ты сам не свой.
1: Да что, Петрович, соседи уехали, уже месяц никто не шумит, не слушает громко музыку, не сверлит. Мне кажется, я по ним даже соскучился.
2: Два соседа, два соседа, два соседа на Казак ФМ.
3: Два соседа,
2: два соседа,
3: два соседа на Казак ФМ.
4: Частушка для казака от Ольги Клещевой из Краснодара.
5: Как на Гайкину включаю, скажу правду, не шучу. Все слова, что с детства знаю, я по-новому учу.
4: Реклама на Казак ФМ.
6: Завод «Симферополь-Сельмаш» производит запасные части для зерноуборочных комбайнов и жаток как отечественных, так и зарубежных брендов. Мы гарантируем высокое качество продукции. Звоните плюс 7 978 729 45 45.
7: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы в Крыму плюс 7 978

0: тебе скучаю.
1: Скучаю,
2: где соскучилась.
0: Любимый.
3: Давай жить.
4: Я беременна.
3: Давай поженимся.
4: Вам я замуж.
0: А у нас будет девочка.
5: У меня родился сын.
3: А мой внук. Сам
5: сын у меня родился.
0: Ты мой зойчик.
2: Ты мое счастье.
0: Ты мое сердечко.
2: Ты мое солнышко.
0: Я объявляю вас мужем. Я тебя люблю.

0: вновь поднималась.
1: Люба, братцы, 105.4 FM Павловская. Включай.
2: Белое злато.
3: Мы рады представить вам свою новую песню «Ой, молодой». Слушайте нашу новинку на волнах «Казахстана».

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: А вот эта ситуация, знаете, когда муж пьяный домой приходит вечером, прям, ну, такой, ну, сильно такой хорошенький. А жена ему говорит с порога: ай, ай, поглядите на него, напился опять, да? А что за повод-то сегодня у нас был? Сегодня-то какой повод был? А муж отвечает: так это, сегодня же этот, я день железнодорожника отмечал.
2: Так подожди, ты же никакого отношения к железной дороге не имеешь, а?
1: Как это не имею? Возмущается муж. А фамилия у меня какая? Правильно, Шлагбаум, значит, имею право.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

0: Частушка для казака от Виктора Хлопова из Краснодара.
1: Мне без вас, казаки, фэн, скучно жить на свете. Сплю, работаю и ем, я под песни эти.
0: Реклама на Казак ФМ.
2: Завод «Симферополь-Сельмаш» производит запасные части для зерноуборочных комбайнов и жаток как отечественных, так и зарубежных брендов. Мы гарантируем высокое качество продукции. Звоните плюс 7 978 729 45 45.
3: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы в Крыму плюс 7 978

Мой внук недавно достал пачку масла из холодильника. Прочитал на упаковке 82%. Вздохнул и сказал: –

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Сидит Микола, обедает. Заходит кум и кричит:
2: Микола, там жинка твоя новую машину разбила. В хламотень просто.
1: А Микола молча продолжает обедать. Кум говорит:
2: Микола, ты что такой спокойный?
3: Погодь, зараз дуим, побачишь, яка у мене истерика будет.
0: Для соседа. Эци, да пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: добрые соседи.
1: Сытый бедняк почти что богач. Так говорят китайские мусульмане, дунгане. А толк в еде они знают. Только в честь помолвки они готовят ровно 108 блюд. Что уж говорить о дунганской свадьбе, которой готовятся минимум полгода. Невесту выбирают по согласию, похищают редко. Красавица, которая ждет принца на белом коне, вряд ли захочет всю свою жизнь прожить с тем, кто и на свадьбу-то поскупился. А расходов будет немало. В доме, где будет торжество, делают ремонт. Готовят достойное приданное. То, что собрали для девушки, отправляется к жениху еще до свадьбы, так, чтобы видели гости. Это целый обряд. Подъезжает грузовик, и из него выгружают спальный гарнитур, бытовую технику, сервизы, кастрюли и прочую мелочь. Все, что нужно семье для начала жизни. А вот одежду и обувь девушки демонстрируют только родственникам. При этом тетушки невесты рассказывают, вот эти платья заказаны по каталогу из Германии. Эти 7 пар летней обуви из Турции, 3 пары сапожек аж из самой Италии. Шуба – норковый мех. И вообще, мол, ничего китайского в нашем приданном нет. Свадьба длится 3 дня, и к гостеприимным дунганам может зайти даже незнакомый человек. Это в порядке вещей. Главное, с добрыми пожеланиями и не с пустыми руками. Так что запасаемся подарками и едем к молодоженам. Тем более, что это будет и весело, и вкусно. Дунганская еда никого не оставит равнодушным. На свадебном столе будет знаменитый лагман, манты-бозы, фунчоза, цусай, ганфан, жинфан. Но главное свадебное блюдо – дунганские щи. Нет, не русские щи, а особое блюдо из 7 видов котлет. И настолько вкусное, что его можно есть бесконечно. Главное, чтобы остались силы на веселье. Ешьте, пейте, но не забудьте на третий день внести в кассу хозяев свадьбы денежный взнос. Это должны сделать все гости. Учет взносов ведется в специальной тетрадке, и таким образом дунгане оправдывают часть расходов. Если вы думаете, что через 3 дня все закончилось, то заблуждаетесь. В первый месяц все родственники по очереди приглашают молодоженов к себе для более близкого знакомства. И тут снова не обойтись без взаимных подарков. Да, дунганская свадьба – сплошные расходы и хлопоты. Зато впечатлений на всю жизнь. Но и счастье молодым тоже. К тому же, после стольких хлопот, совместных расходов и усилий почти не бывает разводов. Добрый

0: Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи привозят с отдыха в Турции полотенец и халатов больше, чем им выдавали в отеле. Это наши соседи не покупают мешки для мусора, потому что запасов пакетов из супермаркета хватит лет на 15.
1: И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Ну, знаете, вот раньше мы гуляли во дворе, а сейчас все гуляют в интернете.
1: Да, Петрович, это еще цветочки. Раньше как наказывали? Ставили в угол, а сейчас не дают зайти в Google.
0: Ой, изверги, что творят?

0: «Дорога для казака» от Марины Егорченко из станицы Новоалексеевской.
1: Если есть на свете рай, это Краснодарский край. Если есть FM-волна, казаком слывет она.
0: Реклама на «Казак-ФМ».
2: Завод «Симферополь-Сельмаш» производит запасные части для зерноуборочных комбайнов и жаток как отечественных, так и зарубежных брендов. Мы гарантируем высокое качество продукции. Звоните плюс 7 978 729 45 45.
3: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы в Крыму плюс 7 978 207 27 97.
4: Всем привет, я Юта. Слушайте мои песни на радио «Казак

blim, blim, blim, blim.

0: почему Земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак-ФМ.
0: Пап, а зачем человеку работать?
3: О, Нина, это очень важный вопрос. Каждый человек своей работой приносит пользу другим людям и при этом получает за свой труд деньги. Это называется зарабатывать. А на эти деньги потом покупается еда, игрушки, одежда, жилье и машины.
0: А я думала, что деньги дают просто так.
3: Нет, дочь, их нужно заработать. Чем более важную работу ты делаешь и чем усерднее трудишься, тем больше может быть вознаграждение. Но далеко не всегда деньги в работе — это главное.
0: А что еще?
3: Ну, например, возможность реализовать какие-то свои уникальные таланты и способности. Если человек любит рисовать, он может работать художником или дизайнером. Если он хорошо умеет общаться с людьми, то может стать менеджером или продавцом. А еще работа позволяет нам сделать что-то важное и полезное для других людей. Например, учить, лечить или заниматься наукой. Например, твой старший брат Федор сейчас учится на биолога, чтобы в будущем сделать какие-то открытия и победить болезнь. Такая работа дает человеку возможность собой гордиться.
0: А как выбрать важную работу?
3: Она должна быть в первую очередь важной для тебя. То, чем ты планируешь заниматься, должно нравиться. Тогда и сама работа будет приносить удовольствие. А когда работа в радость, в ней хочется развиваться, изучать что-то новое, добиваться чего-то.
0: Пап, артистка — это важная работа?
3: Важная, дочь. Артисты дарят людям свой талант перевоплощения. Все любят хорошую актерскую игру на сцене и в кино и восхищаются ею.
0: Тогда я буду артисткой театров больших и малых.
2: Папа знает.
4: Когда душа поет.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: О, здоров, Сань, как дела, как жизнь?
2: Ой, ты знаешь, не очень. Занял тут знакомым 5000 баксов на пластическую операцию.
1: А, и чё, и чё?
2: Чё-чё, я теперь не знаю, как он выглядит.
0: Для соседа. Эци, да пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

светишь мне ярче, чем звезды, ярче, чем солнце на небосводе. И только с тобой я живой, с тобой я в небе, как птица свободен. Ты даришь мне крылья, ведь я летаю, это небо в глазах твоих. И будто бы целый мир замер сейчас только для нас двоих. Все в мире не вечно, а вечно лишь только наше мгновение. Держу тебя за руку все крепче, космическое притяжение. Мы любили друг друга во всех предыдущих жизнях. Да, я уверен, и будем во всех параллелях.

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только у наших соседей любая одежда, которая перестала быть парадно-выходной, автоматически становится дачно-повседневной. Это наши соседи могут включить телевизор на полную громкость в комнате и пойти пить чай на кухню. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Русланчик, ты что такой грустный?
1: Меня вчера жена спросила, кем я мечтал стать в детстве. Ну, я ей ответил, никем. Она мне сказала, что у меня получилось.
2: Два соседа на Казак FM.
3: Два соседа на Казак FM.
4: Частушка для казака. О творении Низенко из Тимошевска.
5: Ты на Казак FM пришла? Ох, красавица весна. Радио как соловей. Сделай громче поскорей.
4: Реклама на Казак FM.
6: Завод «Симферополь-Сельмаш» производит запасные части для зерноуборочных комбайнов и жаток как отечественных, так и зарубежных брендов. Мы гарантируем высокое качество продукции. Звоните +7 978 729 45 45.
7: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы в Крыму +7 978 200.

Доброго вам воскресного вечера, хорошего настроения. На радио Казак-ФМ начинается программа «Варенички по вашим письмам». Вас приветствую я, Виктория Никитюк. Здравствуйте. Напомню, что в субботу и воскресенье мы читаем только письма, которые заранее прилетают к нам по адресу 350-020, город Краснодар, улица Северная, 279, на Казак-ФМ, программа «Варенички по вашим письмам». Кроме того, можно отправить на предстоящие выходные в понедельник с 13 до 15 ваше письмо-заявку на электронный адрес. Он таков: вареник@казак.фм. Не забывайте поставить пометку для Виктории по понедельникам с 13 до 15 часов. Уже завтра на Казак-ФМ мы будем вместе с вами отмечать День защиты детей. Наша радиостанция приготовила для ребят и их родителей настоящий праздничный подарок. Но это будет завтра. И уже сегодня Татьяна Ивановна Ломбарская поздравляет с Днем защиты детей всех родителей Великой Кубани, России. Коллектив всенародно любимого радио Казак-ФМ, коллег, родных и друзей. День защиты детей – праздник главный. Дети – цветы нашей жизни. И этот день специально для того, чтобы подарить им улыбку и радость. Так пусть же наши дети как можно дольше остаются детьми. В этот день хочется пожелать, чтобы каждый ребенок был здоров, счастлив, окружен заботой и любовью родителей. Пусть небо над вашими головами всегда будет мирным, а каждый новый день – добрым и интересным. Родителям желаю терпения, доброты, нежности. Ведь именно родители в ответе за счастливое и безопасное детство детей. Крепкого всем здоровья, мирного неба над головой и долгих счастливых лет.

0: казака от казачки Нины из станицы Новотидорской.
1: Растяни гармонь пошире, пусть девчата подпоют, чтобы знали во всем мире, как кубанцы тут живут.
0: Реклама на Казак-ФМ.
2: Завод «Симферополь-Сельмаш» производит запасные части для зерноуборочных комбайнов и жаток как отечественных, так и зарубежных брендов. Мы гарантируем высокое качество продукции. Звоните плюс 7 978 729 45 45.
3: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
4: Телефон рекламной службы в Крыму плюс 7 978 207 27 97.
0: Вареночки на Казак-ФМ.
5: Алина, Аня, все родные, друзья и знакомые шлют свой музыкальный привет программы Анне Семеновне Гавря из станицы Привольная. Дорогой и любимой бабушке и прабабушке, дорогая, мы желаем тебе прежде всего хорошего настроения и крепкого здоровья, долголетия. Мы любим тебя и благодарны тебе за доброту и искреннюю любовь к нам. Для Анны Семеновны песня «Родная страна».

0: Какая Россия? Вареночки! Вареночки! На Казак-ФМ!
1: Людмила Петровна Барболина из Кропоткина поздравляет всех с праздником Пресвятой Троицы. Своих родных, близких, Ларису Петровну, старшую сестру, Валентина Сергеевича, племянника Сергея и его супругу Наталью, Таисию Васильевну Мизинец, привет улетает в Крым, и всех друзей по эфиру. Большой привет Сергею из Песчинокопского. Сережа, спасибо тебе за внимание. Всех земляков хутора Северокубанский поздравляю. Желаю крепчайшего здоровья, благополучия, мирного неба над головой. Всем нашим защитникам желаю победы и скорейшего возвращения домой. Пусть бережет вас Бог.

0: Яночки на Казак ФМ.
1: Музыкальный привет из этой заявки улетает Людмиле Николаевне Лях, дорогой и любимой соседушке, преданной поклоннице любимой волны радио Казак ФМ. У нее на рабочем месте, это наше почтовое отделение, всегда играет любимый казачок. Желаем Людмиле Николаевне жизни интересной и точно выполнить завет. Жить ярко, весело, чудесно сегодня, завтра, много лет. Ваши соседи.

0: внучки на Казак-ФМ.
1: От внучек Ани, Сони, Маши и правнучки Златы с пожеланиями крепкого здоровья, солнечных улыбок, лучистого настроения и больших успехов в работе музыкальный подарок для Людмилы Николаевны.

0: шуточки на Казак ФМ.
1: Под дождем или в зное, но в положенный срок, каждой новой весною есть последний звонок. Так начинается следующее письмо нашей программы. Всех выпускников сегодняшних, а также выпускников прошлых лет с праздником последнего звонка. Успешной вам сдачи экзаменов, везения, самых лучших лет жизни, счастливой судьбы. Музыкальный привет всем нашим друзьям, родным, близким, соседям и кумовьям. Личные приветы отправляем Людмиле Николаевне и Виталию Вячеславовичу, Валентине Павловне, Виктору Николаевичу и Валентине Андреевне, Александру Михайловичу и Валентине Степановне. Всему эскадрону огромный привет. Мы желаем вам везения, тепла, добра, всех благ земных. Новиковы, хутор Труд.

0: Вареники на Казак-ФМ.
1: Стало доброй традицией вареничков и вареничков по вашим письмам приветствовать тех, кто стоит на страже нашей Родины, кто защищает наше с вами небо и наш покой. От наших радиослушателей, ребятам за ленточку, этот музыкальный привет. –

0: vez da mãe.
1: Вареночки! Вареночки! На Казак ФМ!
2: Катюшу Белову из «Белой глины» приветствует бабушка Тамара Николаевна Козырь. Катя, дорогая наша девочка, 16-летие. Желаем тебе окончить школу на отлично. Выбрать нужную и любимую профессию в будущем. Найти свою любовь. И пусть друзья остаются верными. Крепкого здоровья и большого-пребольшого счастья.

0: Рубрики на Казак ФМ.
1: Это письмо из города Белгород в программу прислала Тамара Генриховна Кривоус. Она рассказывает, как они с удовольствием слушают радио «Казак ФМ» вместе с дочерью Эммой и подружкой Аллой Николаевной Свириденко. Живем квартиры рядом, на одной площадке. Узнали о радио «Казак ФМ», а теперь слушаем с утра до поздней ночи. Спасибо вам за работу, дорогая наша любимая радиостанция. Тамара Генриховна хочет подарить всем радиослушателям свою любимую песню «Андалузская». Белгород, жду ваших писем в Вареничке по вашим письмам. Пишите 350-020, Краснодар, улица Северная, 279. Или на электронный адрес вареник@казак.фм. Не забудьте поставить пометку «Для Виктории».

0: штучки на Казак-ФМ.
1: А вот из Анапы пишет нам Олег Юрьевич Вершинин. Он поздравляет любимую супругу Людмилу Осиповну Юнусову с 70-летием. Люся, дорогая моя, что пожелать тебе? Никогда не отчаиваться, не вешать нос, быть здоровой, молодой и красивой еще долгие годы. Мы с Люсенькой любим в любых обстоятельствах друг другу говорить. Прорвемся. Люся, люблю тебя и хочу, чтобы ты, моя женушка, была счастливой. Друзья, на этом все. Наша программа подошла к завершению. Все ваши письма зачитаны. Я желаю вам хорошего вечера и до встречи на Казак-ФМ. Ваша Виктория Никитюк.

кому-то в радость, а кому-то бремя. Тратятся деньги, тратится время. Кто-то уходит, покидая стремя.

Приветствую всех на волнах Казак FM. Меня зовут Кириллов Михаил. Хочется поделиться с вами русскими песнями и хорошим настроением. Слушайте Казак FM.

Здравствуйте, мои дорогие, мои хорошие. Я Надежда Бабкина. Слушайте мои песни, песни ансамбля «Русская песня» на радио «Казак-ФМ». Всем хорошего настроения!

0: сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа. Душа народа.
1: Барыня – русский народный танец. Он был придуман крестьянами, когда те собирались на гулянье или праздники, желая веселья и шума. Это своеобразная сценка, в которой танцоры показывают конфликт между барыней и крестьянским мужиком. Она руки перед собой складывает крест-накрест, мол, госпожа я, делать мне ничего не положено, и притоптывает, будто норов свой мужчине показывает. А он тоже не простак. Вокруг барыни крутится, подскакивает, в присядку идет, чечетку отбивает, дает понять, вот он я, рядом, любую волю выполню. Но в бараний рог меня не скрутишь. Сколько барыня не топай, все равно вырвусь и плясать буду. Танец получается озорной, в стороне стоять невозможно, а сопровождается он словами «Барыня, барыня, сударыня, барыня». Балалайка да гармонь весело играют, ритм каблучки отбивают. Пляшет сама душа русского народа.
2: Казак ФМ.

0: «Частушка для казака» от Галины Сливченко из станицы Вышестеблиевской.
1: Куб играет на гармошке, а я рядышком стою. Он частушки сочиняет, а я тут же их пою.
0: Реклама на «Казак FM».
2: Завод «Симферополь-Сельмаш» производит запасные части для зерноуборочных комбайнов и жаток как отечественных, так и зарубежных брендов. Мы гарантируем высокое качество продукции. Звоните плюс 7 978 729 45 45.
3: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы в Крыму плюс 7 978

0: Шутки, прибаутки от Светланы Рожковой.
1: Народная мудрость гласит: новое – это хорошо забытое старое. Вот думаю, зачем третий раз замуж-то выходила?

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Вот говорят, раньше фильмы заставляли задуматься, а нынешние нет. Так вот, это неправда. Я вот, посмотрев современный фильм, всегда задумываюсь. Вот нафига я его посмотрел?
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: Частушка для казака от Лидии Васильевны из села Сергеевского.
1: В этот день пойду плясать, и начну я дробью, и руками, и ногами, а еще и бровью.
0: Реклама на Казак-ФМ.
2: Завод «Симферополь-Сельмаш» производит запасные части для зерноуборочных комбайнов и жаток как отечественных, так и зарубежных брендов. Мы гарантируем высокое качество продукции. Звоните плюс 7 978 729 45 45.
3: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы в Крыму плюс 7 978 207 27 97.
4: Спокойной ночи, казачата! На Казак-ФМ сказочное время.
5: Александр Сергеевич Пушкин. Сказка о рыбаке и рыбке. Жил старик со своей старухой у самого синего моря. Они жили в ветхой землянке ровно 30 лет и 3 года. Старик ловил неводом рыбу, старуха пряла свою пряжу. Раз он в море закинул невод. Пришел невод с одной тиной. Он в другой раз закинул невод. Пришел невод с травою морскою. В третий раз закинул он невод. Пришел невод с одной рыбкой. С непростой рыбкой, золотою. Как взмолится золотая рыбка, голосом молвит человечьим:
6: «Отпусти ты, старче, меня в море! Дорогой за себя дам откуп! Откуплюсь, чем только пожелаешь!»
5: Удивился старик, испугался. Он рыбачил 30 лет и 3 года и не слыхивал, чтоб рыба говорила. Отпустил он рыбку золотую и сказал ей ласковое слово:
7: «Бог с тобой, золотая рыбка! Твоего мне откупа не надо! Ступай себе в синее море, гуляй там себе на просторе!»
5: Воротился старик ко старухе, рассказал ей великое чудо.
7: «Я сегодня поймал было рыбку, золотую рыбку, непростую. По-нашему говорила рыбка, домой в море синее просилась, дорогою ценою откупалась, откупалась чем только пожелаю. Не смел я взять с нее выкуп, так отпустил ее в синее море».
5: Старика старуха забронила:
8: «Дурачина ты, простофиля! Не умел ты взять выкупа с рыбки! Хоть бы взял ты с нее корыто! Наше-то совсем раскололось!»
5: Вот пошел он к синему морю, видит, море слегка разыгралось. Стал он кликать золотую рыбку. Приплыла к нему рыбка и спросила:
6: «Чего тебе надобно, старче?»
5: Ей с поклоном старик отвечает:
7: «Смилуйся, государыня рыбка! Разбронила меня моя старуха, не дает старику мне покою! Надобно ей новое корыто, наше-то совсем раскололось!»
5: Отвечает золотая рыбка:
6: «Не печалься, ступай себе с Богом, будет вам новое корыто!»
5: Воротился старик ко старухе. У старухи новое корыто. Еще пуще старуха бронится:
8: «Дурачина ты, простофиля! Выпросил, дурачина, корыто! В корыте ли много корысти? Воротись, дурачина ты, к рыбке! Поклонись ей, выпроси уж избу!»
5: Вот пошел он к синему морю. Помутилось синее море. Стал он кликать рыбку золотую. Приплыла к нему рыбка, спросила:
6: «Чего тебе надобно, старче?»
5: Ей старик с поклоном отвечает:
7: «Смилуйся, государыня рыбка! Еще пуще старуха бронится! Не дает старику мне покою! Избу просит сварливая баба!»
5: Отвечает золотая рыбка:
6: «Не печалься, ступай себе с Богом. Так и быть, изба уж вам будет».
5: Пошел он ко своей землянке, а землянки нет уж и следа. Перед ним изба со светелкой, с кирпичною беленою трубою, с дубовыми тесовыми воротами. Старуха сидит под окошком, на чем свет стоит, мужа ругает.
8: Дурачина ты, прямой простофиля! Выпросил простофиля избу! Воротись, поклонись рыбке! Не хочу быть черной крестьянкой! Хочу быть столбовой дворянкой!
5: Пошел старик к синему морю. Неспокойно синее море. Стал он кликать золотую рыбку. Приплыла к нему рыбка, спросила:
6: «Чего тебе надобно, старче?»
5: Ей с поклоном старик отвечает:
7: «Смилуйся, государыня рыбка! Пуще прежнего старуха вздурилась! Не дает старику мне покою! Уж не хочет быть она крестьянкой! Хочет быть столбовою дворянкой!»
5: Отвечает золотая рыбка:
6: «Не печалься, ступай себе с Богом!»
5: Воротился старик ко старухе, что ж он видит? Высокий терем. На крыльце стоит его старуха в дорогой собольей душегрейке. Парчевая на маковке кичка, жемчуги огрузили шею, на руках золотые перстни, на ногах красные сапожки. Перед нею усердные слуги. Она бьет их, за чупрун таскает. Говорит старик своей старухе:
7: «Здравствуй, барыня-сударыня-дворянка! Чай, теперь твоя душенька довольна?»
5: На него прикрикнула старуха, на конюшню служить его послала. Вот неделя, другая проходит, еще пуще старуха вздурилась. Опять к рыбке старика посылает:
8: «Воротись, поклонись рыбке! Не хочу быть столбовой дворянкой! Хочу быть вольною царицей!»
5: Испугался старик, взмолился:
7: «Что ты, баба? Белины объелась! Не ступить, не молвить не умеешь! Насмешишь ты целое царство!»
5: Осердилась пуще старуха, по щеке ударила мужа:
8: «Как ты смеешь, мужик, спорить со мною? Со мною, дворянкой столбовою! Ступай к морю, говорят тебе честью! Не пойдешь, поведут по неволе!»
5: Старичок отправился к морю. Почернело синее море. Стал он кликать золотую рыбку. Приплыла к нему рыбка, спросила:
6: «Чего тебе надобно, старче?»
5: Ей с поклоном старик отвечает:
7: «Смилуйся, государыня рыбка! Опять моя старуха бунтует! Уж не хочет быть она дворянкой! Хочет быть вольною царицей!»
5: Отвечает золотая рыбка:
6: «Не печалься, ступай себе с Богом! Добро будет старуха царицей!»
5: Старичок к старухе воротился, что ж, перед ним царские палаты. В палатах видит свою старуху. За столом сидит она царицей. Служат ей бояре да дворяне. Наливают ей заморские вины. Заедает она пряником печатным. В круг ее стоит грозная стража. На плечах топорики держат. Как увидел старик, испугался. В ноги он старухе поклонился, молвил:
7: «Здравствуй, грозная царица! Ну теперь твоя душенька довольна!»
5: На него старуха не взглянула, лишь сочей прогнать его велела. Подбежали бояре и дворяне, старика вза шеи затолкали. А в дверях-то стража подбежала, топорами чуть его не изрубила. А народ-то над ним насмеялся: «Поделом тебе, старый невежа! Впредь тебе, невежа, наука! Не садись ни в свои сани!» Вот неделя, другая проходит, еще пуще старуха вздурилась. Царедворцев за мужем посылает. Отыскали старика, привели к ней. Говорит старику старуха:
8: «Воротись, поклонись рыбке! Не хочу быть вольною царицей! Хочу быть владычицей морскою, чтобы жить мне в океане море, чтоб служила мне рыбка золотая и была бы у меня на посылках!»
5: Старик не осмелился перечить. не дерзнул поперек слова молвить. Вот идет он к синему морю, видит, на море черная буря. Так и вздулись сердитые волны, так и ходят, так воем и воют. Стал он кликать золотую рыбку, приплыла к нему рыбка, спросила:
6: «Чего тебе надо, старче?»
5: Ей старик с поклоном отвечает:
7: «Смилуйся, государыня рыбка! Что мне делать с проклятою бабой? Уж не хочет быть она царицей, хочет быть владычицей морскою, чтобы жить ей в океане море, чтобы ты сама ей служила и была бы у ней на посылках».
5: Ничего не сказала рыбка, лишь хвостом по воде плеснула и ушла в глубокое море. Долго у моря ждал он ответа, не дождался, к старухе воротился. Глядь, опять перед ним землянка. На пороге сидит его старуха, а перед нею разбитое корыто. Вот такая история. А теперь, маленькие казачата, закрывайте глазки и спокойной вам ночи.

0: почему не зовешь?
1: Эй, братцы, а не пора ли нам в путь дорогу? По пути с Казак-ФМ.
2: Всем добрый день, это Мия Бойко. Слушайте мою новую песню «Казак» на волнах радиостанции «Казак-ФМ».
3: Ехал.

0: по пути с Казак-ФМ.
1: Эх, братцы! Казак-ФМ!

тобой я могу быть собой. Раздеться и не бояться. Наверное, это и есть любовь. Позволить себе обнажаться. С тобой хочу весь путь свой пройти. Как себе тебе доверяю. Только прошу, не подведи, умоляю.

0: значит, будет все хорошо.
1: Люба, братцы, 105.8 FM в Тбилисской.

0: муж жене. И где ты была?
1: Где, где? Где была, там меня уже нету. На встрече одноклассников.
0: Целых 3 дня?
1: Да, мы вспоминали.
0: И что вы вспоминали?
1: Вспоминали, где я живу.
2: Шутки, прибаутки.

0: нации. 89.5 FM в Севастополе. Включай.
1: Всем привет. Я Татьяна Буланова. Приветствую слушателей радио «Казак-ФМ». Слушайте нашу новую песню с группы «Ламба Ильича. Дорога».

0: Душа поет.
1: Здравствуйте, мои дорогие, мои хорошие. Я Надежда Бабкина. Слушайте мои песни, песни ансамбля «Русская песня» на радио «Казак-ФМ». Всем хорошего настроения.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Алло, кум!
2: А,
1: привет! Слушай, я у своей отпросился, так что завтра можем ехать на рыбалку.
2: О, круто, круто! А теплые вещи брать?
1: Конечно, возьми! Прям литр бери, а лучше полтора.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: когда душа поет.
1: Здравствуйте, друзья! Я Сергей Куренков. Слушайте мои песни на радио «Казак-ФМ».

Я тебя в прихожей обниму. Ты прошепчешь фартук теребя. Любишь? Нет, конечно. Почему? Просто обожаю я тебя.

со мной. Плакала мелкими каплями, ты забрала покой. Нарушила мир, в котором я живу, я больше не твой. Я больше не буду бегать за тобой, ты похожая на сон.

0: Казак ФМ. Радиоканал «Казак ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.
1: Дороги радио настрой. И по пути «Казак ФМ» с тобой. «Казак ФМ».

0: Привет, друзья! Я Валерий Курас. Слушайте мои песни на радио «Казак-ФМ».
1: Полисадник с георгинами,

взглядом, видишь, как ластится. Не журись, на колья растащили весь плетень. То казачки гуляют реально.

Казак ФМ. Радиоканал «Казак ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц.